0: лучше. От видно.
1: Я в 7 пункт с дома. Всегдан от едно е на моя любица. Хищена спред солнца, ниян кол ночи. Седнева нас любезен,